Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Всем привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Это время мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Москве 7 утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Всем большое-пребольшое привет и доброе утро. Давайте просыпаться, давайте летом наслаждаться. И этой пятницей, наконец-то, мы до нее добрались. Она примечательна не просто тем, что сегодня мы ворвемся с двух ног в уикенд, но еще сегодня мы разыграем поездку в Турцию на белоснежном лайнере. Все это будет чуть позже, так что слушай нас, не отрывая ушек своих прекрасных. Впереди много классных тем для обсуждения, новостей. Все это будет, ну, естественно, музыка. И в Meet Me in the Dark. Прямо сейчас дальше послушаем Марувы Бусина, I Want You. Ну и я, Макс Фабиан, желаю тебе классного кофе, питья, утреннего душа, ну или что ты там делаешь вместе с Лав Радио.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Тиесто, Чарли XCX. Здесь в эфире Love Radio. Hot in it. Становится горячо. В утреннем шоу «Красавцы Love Radio» действительно горячо, потому что мы просыпаемся. У нас сегодня очень много крутых новостей. Напоминаю всем, кто только к нам присоединился вместе с кофе, вместе с музыкой. У нас сегодня и финальный розыгрыш третьего этапа проекта «Билеты в лето» в Турцию. Один из наших слушателей уедет, уплывет точнее, но это будет через пару часиков. А также к нам сегодня пожалует Юр Музыченко, группа The Hatters. Будем говорить о творчестве команды. Им 10 лет, между прочим, исполнилось не так давно. В общем, сегодня насыщенный, максимально насыщенный эфир. Оставайся с нами. Совсем скоро Джон Самми, The Wall, Julie Church, Shades of Blue.
1: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Single Ladies, здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой, Бейонсе тоже с нами. Ну и, конечно же, пришло время для нашего звездного гороскопа, чтобы девушки-одинокие не были такими. Лучшие предсказания для тебя прямо сейчас. Поехали.
1: Овны.
0: Романтический сюрприз сделает вечер по-настоящему незабываемым.
1: Тельцы.
0: Проведите день с близкими, тельцы.
1: Близнецы.
0: Веселая вечеринка станет идеальным завершением недели.
1: Раки.
0: Если давно не решали сделать уверенный шаг, сегодня смело шагайте.
1: Львы.
0: Львы сегодня будут блистать абсолютно точно.
1: Девы.
0: Проведите вечер наедине с собой.
1: Весы.
0: Флирт поднимет вашу самооценку туда, до небес.
1: Скорпион.
0: Не зацикливайтесь на неудачах.
1: Стрельцы.
0: Встреча с единомышленниками вдохновит вас на создание амбициозного проекта.
1: Козероги.
0: Пришло время сделать себе подарок.
1: Водолеи.
0: Вы легко заведете интересные знакомства сегодня.
1: Рыбы.
0: И для рыб искусство поможет вам восстановить душевные ресурсы. Я думаю, что музыка всем поможет сегодня победить в жизни. Прямо сейчас небольшая пауза, а далее Ольга Серябкина. Это Love.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: В курсе!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: to Love. В эфире Love Radio, это Tokyo Hotel. Красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Всем доброе утро. Присоединяйтесь. Ну, а я напоминаю, что уже сегодня состоится финал акции «Билеты в лето. Турецкий вайб». Все финалисты определены, и через пару часов узнаем имя счастливчика, который отправится в морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что внимательно слушай эфиры, и сказочное путешествие легко может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+, ну а до конца этого часа Tempo City, Self-Aware, также Vice, Lania, Stars.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. В столице повышается безработица. В утреннем шоу «Красавцы» появится известный музыкант. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Количество безработных людей в столице увеличилось на 70% за год, почти до 100 тысяч человек. Одной из причин охлаждения рынка стала высокая ключевая ставка, из-за которой компании осторожнее относятся к инвестициям и расходам. Представители бизнеса меняют кадровую политику и стремятся повышать производительность. При этом увеличение безработицы пока не носит общероссийского характера. Она уменьшилась в 51 регионе и осталась на прежнем уровне еще в 15 субъектах. По прогнозам экспертов, к концу года показатель по стране может вырасти до 2,5%. Начались съемки сериала под названием «Осмотрительность». Николь Кидман и Эль Фаннинг получили главные роли в проекте. В центре сюжета – стажерка в крупной юридической компании. Она узнает о некой тайне, которая скрывает множество связанных между собой договоров о неразглашении. Одно из них подписала она сама. Дата выхода триллера пока не уточняется. В утреннем шоу «Красавцы» появится солист группы «The Hatters» Юра Музыченко. Звезда презентует новую песню под названием «Цианид» и поделится подробностями будущих выступлений. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. У Арианы Гранде новый роман. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Даже короткое расставание со своим телефоном доставляет человеку физический дискомфорт. Как выяснили иностранные ученые в ходе эксперимента, проведенные несколько минут без гаджетов заставляли особо зависимых людей чувствовать себя ущербными и паниковать. Некоторые даже впадали в истерику. Это номофобия. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Как говорят, здоровый человек – это не до конца обследованный. Так вот, я сейчас понял, что я номофоб, и без гаджетов я не могу. Ну, вообще, нисколько, и мне доставляет это душевную боль. Надеюсь, ты не такой, и вместе мы послушаем музыку прямо сейчас. Продолжаем. Красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Здесь много всего интересного у нас будет. И, конечно же, пока мы ждем Юру Музыченко, пока мы ждем розыгрыш проекта «Билеты в лето» сегодня в Турцию. Кто-то имеет поездочку на белоснежном лайнере. Мы, естественно, с тобой общаемся на интересные темы. Очень классные, очень приятные. Так вот, насколько приятная тема, не знаю на самом деле, но мне она интересная. Мы сегодня в форуме с тобой будем обсуждать, нужно ли рассказывать партнеру о своей зарплате и вообще твоих накоплениях на черный день, на красный, на зеленый. Или же нормально что-то не договаривать своему любимому человеку, когда он тебе говорит: слушай, у тебя сколько там на счету накоплено? Угу. А в золоте у тебя сколько? А под подушкой я вот чувствую, ты спишь на чем-то и хрустит у тебя там, хрустит. Сколько там есть? А может быть, мы так вот сделаем в эту сторону эти денежки, реализуем, это купим, то купим, а мне на подарочек, а маме, а нашему сыну. Так вот, правильно ли это рассказывать полностью о том, сколько у тебя денег, уровень твоего дохода и так далее? Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или прямо сейчас я в канал запишу кружочек, там тоже пообщаемся. Погнали!
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ты мне нравишься, но я не готов. К чему не готов? Сомбур здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Сейчас узнаем в рубрике «Форум».
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Возможно, лирический герой работы «My Body's in Ready» не готов раскрыть своей девушке, может быть, с которой у него новые отношения, это свежие отношения, в принципе, уровень своего дохода. Ну, как бы это не должно ее касаться. Так вот, давайте обсуждать сегодня, весь час будем это делать, нужно ли рассказывать партнеру о своей зарплате и накоплениях, или же нормально что-то не договаривать. Об этом хочется поговорить более подробно, конечно, с вами. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Либо же в канал под кружочком со мной. Есть место для ваших комментариев, ваших мыслей и, конечно же, историй. Так вот, что касается начала отношений, на этапе свиданий и первых месяцев романа действительно не обязаны отчитываться о финансах. Это не только мое мнение, это пишут еще и в сети психологи. Разговоры о точных суммах могут создать лишнее давление или, наоборот-таки, привлечь человека к корыстным мотивам. Ага, ты зарабатываешь больше двадцатки? Ну все, давай делись. Так вот, еще есть такое понятие, как личные карманные деньги. Естественно, также вы не обязаны согласовывать каждую чашку кофе, ну или покупку косметики, гаджетов с молодым человеком, ну или с девушкой. Вот захотел ты яблочный гаджет себе, девайс какой-то дорогой за 200 тысяч, ну и я на карманные купил, ну извини меня, дорогая. Главное, чтобы это не вредило вашему общему бюджету. Пишите, что думаете вы. 8-915-300-106-6, мессенджер Макс.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Леони Имран, The Weeknd здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, меня зовут Макс Фабиан, и присоединяйся к нашей рубрике.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Сегодня обсуждаем в рубрике «Форум», нужно ли скрывать или раскрывать любимому человеку свою зарплату, накопления и доходы, или же нормально что-то не договаривать. Пишите, не стесняйтесь, наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 для вас, ну или же наш канал, там под кружком со мной есть место. Так вот, наши слушатели уже не стесняются, будь и ты в их числе, пишут. Заля говорит, лучше ничего не говорить, это же кавычки открываются, моя прелесть, кавычки закрываются, это мои денежки, я не хочу, чтобы о них кто-то знал, это я уже от себя добавляю, но на самом деле, если честно, я с тобой согласен. Гиза с нами пишет, Гизочка, привет, доброе утро, любимого человека у меня нет, это уже плохо, но почему-то очень часто мне задают вопросы про зарплату, и каждый раз я внутри злюсь, но отвечаю, хотя при этом ни разу обратного и не спросила, но мне интересно и стыдно спрашивать само по себе. Ну, от любимого скрывать ни в чем не буду и ничто не буду. И даже такие вопросы, как деньги. Любимые, Гиз говорит, на то и любимые, без всяких тайн. Ну, на самом деле, достойная позиция. Внутри злиться про себя никто не заставляет. Главное, чтобы это снаружи, наружу не выливалось. Вот. А если тебе не нравятся такие вопросы, можно, в принципе, сказать, ребята, я не обсуждаю свои доходы и свои деньги. Вот лично я так и говорю, мне не стыдно. Ну, а что думаешь ты по этому поводу? Пиши в наш Макс 8-915-300-106-6 или же в нашу телегу, в канал под кружочком со мной. Очень интересно будет прочитать.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Girls в эфире Love Radio. Новая работа в нашем плейлисте. Это Бибер Экс, Дэвид Гетта. Мировые звезды и хитмейкеры. Очень крутой дроп. Мне такое нравится. А еще мне нравится, что ты пишешь нам свои комментарии в рубрике
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Особенно, когда мы разговариваем про деньги, про денежки. Итак, сегодня вопрос был задан тебе следующим образом. Нужно ли рассказывать любимому человеку о своей зарплате и накоплениях? Или же это нормально, когда ты не говоришь, не договариваешь, как минимум, да, что ну, у меня не столько денег, а вот столько. Да, а на самом деле у тебя X80. Пиши в наш Макс 8-915-300-106-6, что думаешь ты по этому поводу и как у тебя это в паре, в семье распределено. Вот. И, конечно же, в нашем канале под кружочком со мной тоже можешь оставлять комментарии. Оттуда же я прямо сейчас прочитаю пару интересных. Систер пишет: «Утречка, утречка, как всегда, добрая. Рад слышать, видеть. Я без понятия, какая у мужа зарплата». Она пишет: «И он не в курсе, сколько у меня денег». Вот так вот. Даже неинтересно знать, если честно. «Зачем? Скажите, пожалуйста», Систер спрашивает, «нам эта информация». Ну, квартиру-то все равно не купишь, не хватит нам денег, да. А дальше уже и в принципе, спрашивать незачем. Да, окей. Далее Алиса нам говорит, когда была в отношениях. Так себе заход. Почему сейчас не в отношениях? Ладно, когда была в отношениях, мы знали примерные зарплаты друг друга, но никто из нас не знал размер накоплений. Это не то, чтобы скрывали, просто не было интересно. Вот так вот. Лично я думаю, что зачем тебе знать то, чего человек тебе сам не рассказывает? Ну, это же не твое.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazos Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: На волнах Лав Радио, красавцы, с тобой. Мы продолжаем рубрику
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Что думаешь ты? Пишите, пишите, пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Что ж думаете по поводу того, нужно ли рассказывать своей второй половинке о своих доходах и объеме накоплений в разных металлах, валютах, крипто и так далее. В общем, да. Нужно или не нужно это делать? Вы, собственно, с радостью пишите. Я еще хочу принять ваших комментариев, но пока расскажу, о чем говорят и думают наши слушатели. Анастасия пишет: «Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень приятно, Настя, мне 44». Это Анастасия, 44. И ее мнение таково, что нужно иметь свой денежный резерв и не обязательно о своей финансовой подушке безопасности говорить партнеру. И чем больше подушка, тем больше уверенность в завтрашнем дне. Ну да, не дай бог, что случится. Партнера рядом с вами не окажется более, вот, а подушка всегда с вами, мягкая, теплая, денежная тем более. Так вот, далее, что Леонид говорит: «Доброе утро, Макс, привет всем. Конечно, денежная составляющая одна из самых главных. Твой партнер должен, считает Леонид, знать, сколько ты зарабатываешь, и не надо жалеть денег на подарки своей девушке». Леонид, ну сейчас все девушки вам стоя поаплодировали. Как говорится, мы послали от нашего мужского пола, значит, говорить самого сильного, самого крутого. Леонид, большой-пребольшой респект. Ну а что думаете вы, нужно ли рассказывать своей второй половинке о ваших накоплениях и финансах, их количестве? Пишите Макс 8-915-300-106-6.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточный ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
6: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
2: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Россиянам могут позволить удаленно оформлять возврат товаров при покупках онлайн. Ученые назвали секрет прочного брака. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Госдуме предложили позволить удаленно оформлять возврат товаров, их обмен и подавать заявление на ремонт по гарантии при покупках через интернет. Согласно обращению, которое депутаты направили в Роспотребнадзор, сделать это можно будет в личном кабинете или на сайте продавца. Отмечается, что в настоящее время потребители по факту лишаются одного из главных преимуществ онлайн-торговли – возможности удаленно решать вопросы. Депутаты предложили гарантировать каждому выпускнику вуза или колледжа предоставление первого рабочего места по специальности. Механизм может включать целевые договоры с компаниями, квоты в государственных учреждениях, а также программы стажировок с последующим трудоустройством. Ожидается, что мера поможет решить проблему нехватки персонала в ключевых отраслях. Шакира запретила своему бывшему супругу Жерару Пике знакомить детей с любовницей Кларой Чем. Соглашение об опеке, которое заключили певица и футболист, женщине нельзя даже находиться в одном доме с их общими детьми. Напомню, сыновья пока живут с матерью в Майами и лишь иногда приезжают в гости к отцу. Исследование показало, какие качества россияне больше всего ценят в коллегах. Это доброжелательные отношения, надежность, готовность прийти на помощь и профессионализм. В то же время сплетни, грубость, перекладывание задач и опоздания – самые раздражающие привычки. Ученые назвали секрет прочного брака. Его особенно хорошо укрепляют совместные занятия спортом. Общие тренировки учат работать в команде, помогать друг другу, чувствовать партнера и спокойно решать конфликты. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Лаврадио _Official. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на Суточно.ру.
1: Ну а мы продолжаем наш эфир. Спасибо, Галя Ростовой, за новости. И есть такие у меня тоже для тебя. Именно те самые новости, которые ты заслужил, про наших любимых домашних животных. Котам в Казахстане начали выдавать паспорта. Документы можно найти в местном аналоге их, ну, типа госуслуг. В приложении EGOV Mobile появился цифровой паспорт домашнего животного. Там указаны кличка, порода, окрас, дата рождения, данные владельца, чипирование, стерилизация и прививки. Паспорт можно показать ветеринару, использовать при поездках или если питомец потеряется. В общем, усы, как говорится, лапы и хвост в качестве документов больше не проканают. А что, значит, написано на тех самых паспортах животных, я прямо сейчас тебе расскажу. В общем, одну кошку, кстати говоря, у нее национальность даже есть, русская. Да, Стрякина Кэсси Алиновна, написано, 9.04.23 рождена. И такое интересное фото на паспорте у котов. Ну вот, мне кажется, сразу видно взгляд владельца. Один в один скопированный. Есть еще один Арнбасаров Мими Арманулы. Да, вот этот кот черно-белый. Подумайте теперь, как бы звучало полное имя вашей домашней кошки, ну или же собаки, неважно, это уже. Это было бы максимально смешно. Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6, посмеемся вместе. Ну а пока что Терри Свимс, мистер Нонидал.

0: Сколько искренности и признаний в работе пробуди здесь, в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, Леша, Свик и Нюша. Эту шикарную работу доставляю до твоих ушек и динамиков. 9.12 в Москве, а значит время для рубрики
1: «Пятница с ВК-музыкой».
0: Все, так и есть. Утро, пятница – это лучшее время для открытий. Мозг думает о завершении рабочих дел, о скором отдыхе, и, конечно же, этому нужен достойный саундтрек. А чтобы нейронные связи в мозге развивались, а также пополнялись ваши плейлисты, всю предварительную работу для отличнейших музыкальных открытий для вас уже совершила редакция ВК-музыки. Они уже обновили более чем 160 ежедневно пополняющихся редакционных плейлистов. В каждом из них на первом месте находится определенный артист со своей новинкой. Рассмотрим сегодня 4 крутых. Так вот, в плейлисте «Будущие хиты». Сегодня на первом месте «Трио Хлеб» и в единственном числе «Кравц» и песня «Пинг-понг».

Абри, мишень. Ну вот такая музыкальная мишень мне нравится. Продвигаемся вперед. В динамичном и стильном плейлисте «Ритмы города» на обложке блистает Тося Чайкина с композицией «Вижу тебя».

0: и еще 150 плейлистов с отфильтрованными новиночками уже ждут вас во вкладке «Обзор», приложение «ВК Музыка» и разделе «Музыка», социальные сети ВКонтакте, доступной в мобильной онлайн-версии. Так что создавай саундтрек своему настроению. Ну а мы движемся далее. Джоэль Кори, «Whisper» в эфире Love Radio.
1: Пятница с ВК Музыка.

«Бегу-бегу» поет Heaven. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы тоже бежим навстречу самым ярким и интересным событиям нашего сегодняшнего эфира. Через несколько минут звездный гороскоп. Дальше разыграем путевку в Турцию. Ну а в 10.00 в нашей студии появится Юра Музыченко, солист группы The Headers. Оставайся с нами. Лучшие минуты, наверное, этой пятницы, этого утра пятницы, начинаются прямо сейчас.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Second Voice, Let Me Be здесь в эфире Love Radio. Очень красивая работа, красавцы с тобой. Я думаю, что гороскоп будет не менее красивый и очень доброжелательный для этой пятницы.
1: 3, 2, 1. Старт трек.
0: Романтический сюрприз сделает вечер по-настоящему незабываемым для вас.
2: Тельцы.
0: Проводите день с близкими обязательно.
2: Близнецы.
0: Веселая вечеринка станет идеальным завершением недели.
2: Раки.
0: Если давно не решались сделать уверенный шаг, сегодня смело шагайте.
2: Львы.
0: Львы, вы будете блистать ярче солнца.
2: Девы.
0: Проведите вечер наедине с собой, это поможет.
2: Весы.
0: Флирт поднимет вашу самооценку до небес.
2: Скорпионы.
0: Не зацикливайтесь на неудачах, скорпионы.
2: Стрельцы.
0: Встреча с единомышленниками вдохновит вас на создание амбициозного проекта.
2: Козероги.
0: Пришло время сделать себе подарок.
2: Водолеи.
0: Вы легко заведете интересные знакомства.
2: Рыбы.
0: И что для рыб? Искусство поможет вам восстановить душевные ресурсы. Ну а я надеюсь, что звезды помогут всем участникам проекта «Билеты в лето», финалистам проекта, получить звонок из нашей студии. Да будет так, как говорится.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Лирика аутентичная. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Ну что, и настает тот самый момент, когда мы начинаем разыгрывать путевку в проекте.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Прямо сейчас разыграем морской круиз в Турцию. Все ушки на макушке, ближе к своим приемникам. На протяжении 3 недель, напомню, мы раздавали вам места в нашем виртуальном лайнере. И сейчас пришло время узнать, кто же из пассажиров тот самый счастливчик в Кубе, получается, который отправится в морской круиз. С помощью рандомайзера мы выберем номер финалиста, дозвонимся, и его задача будет назвать кодовую фразу. Сейчас запоминайте ее. «Отправьте меня в Турцию». Нет, даже не так. Вот слезливо и с прошением. «Отправьте меня в Турцию! Я хочу в Турцию!» Так вот, я прямо сейчас пойду рандомайзером выбирать номер нашего счастливчика и победителя.
2: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Не могу я ждать, очень хочется уже вручить поездку по Турции и зафиналить наш проект «Билеты в лето». Ну а пока что Ava Max, Bia, FIFA Sound здесь в эфире Love Radio. Энергии добавляем, красавцы, с тобой.
1: «Билеты в лето». Турецкий вайб.
0: Ну и что? Что, друзья, как я и обещал, прямо сейчас начинаем звонить девушке, которую мы выбрали рандомайзером. Видео обязательно выложим в наших социальных сетях. Победитель у нас потенциальный — это Анна из Костромы, номер 19. И если сейчас мы ей дозвонимся, она должна будет сказать: отправьте меня в Турцию. Да погнали, попробуем это сделать немедленно. Музычка пока для вас поиграет. Я набираю номер Анны.

0: Гудочки, гудочки. Ждем гудочки.
1: Алло?
0: А, Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Макс Фабиан.
1: Отправьте меня в Турцию.
0: Громче.
1: Отправьте меня в Турцию.
0: Отправьте в Турцию. Ура, Анна. Это победа! Это супер! Я поздравляю тебя! Ура, ура, ура! Тебя ждет морской круиз на лайнере «Астория Гранде» из Анталии по Турции по системе «Все включено». Надеемся, что это будет увлекательное приключение и отдых, который запомнится надолго. Ну а слушатели Love Radio дальше будут увлекательные розыгрыши радовать. Потрясающие призы будем дарить. Аня, ну еще, еще дай мне еще больше эмоций. Добро пожаловать на наш лайнер. Теперь тебе скажет проводница welcome уже на настоящий белоснежный Астория Гранде. Всем своим родственникам и любимым людям расскажи, что ты самая счастливая в этом мире, можно даже так сказать.
1: Спасибо большое.
0: Кому хочешь признаться в любви прямо сейчас?
1: Вам признаться в любви. Спасибо большое за такое чудесное путешествие. Это моя мечта.
0: Мы счастливы осуществить твою мечту и, надеюсь, ты привезешь много классных впечатлений. Спасибо, что ты участвуешь в наших проектах. Ну а прямо сейчас, Денис Ферст Резников, Брайс Фаркс, Shameless в эфире Love Radio. Погнали.
2: Билеты в лето в эфире Love Radio. Красавцы Love Radio. Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Йоу-йоу, привет всем слушателям Love Radio. Это Тима Белорусских. И слушайте мой новый трек «Мысли». Погнали.
0: В эфире Love Radio.

0: Дэвид Гетта, Бибер, Экса, I'm Good. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 9.52 в столице. Мы продвигаемся дальше. Разыграли поездку по Турции на белоснежном лайнере. Теперь у нас гости на подходе в нашу прекрасную студию. Юр Музыченко заглянет через менее чем через 10 минут, солист группы The Hatters. Обязательно слушай. Много интересного о творчестве и, конечно же, о личной жизни The Hatters и Юра Музыченко узнаем. Ну а пока что до конца часа с нами моя Мишель. На малиновой луне будут Кэдди Бостон и Майнд и Фастей в ремиксе Астеро.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Никита и Мария.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Посадка на поезд по биометрии станет доступна еще на нескольких направлениях. Дочку Билла Гейтса могут посадить в тюрьму. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен 18 августа на новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Напомню, с апреля опцией можно воспользоваться по направлениям из столицы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее пройти регистрацию в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. Дочери одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о мошенничестве. Фиби использовала подложные куки-файлы и присваивала себе продажи, которые ее стартап в области электронной торговли не обеспечивал. Победителем акции «Билеты в лето. Турецкий вайб» стала Анна из Костромы. Сегодня в утреннем шоу «Красавцы» она выиграла морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Этим летом мы разыграли также незабываемые путешествия в Италию и Грецию. Слушай Love Radio, новые акции и грандиозные призы не заставят себя долго ждать. Юра Музыченко отметится в студии Love Radio. Он солист группы The Hatters, презентует новую песню под названием «Цианид» и расскажет о будущих выступлениях. Начинаем сразу после выпуска новостей, так что оставайся с нами и делай громче. В Японии отменили ежегодный фестиваль подсолнухов. Из-за оленей животные за несколько ночей съели почти 2 миллиона растений и оставили от огромной плантации голую землю. К слову, волонтеры выращивали там цветы почти 20 лет. Поля всегда были главной фишкой для туристов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Это «Красавцы Love Radio», и сегодня у нас в гостях Юра Музыченко.
3: Ой, здравствуйте. Вообще, я сначала думал, что меня позвали-то? А потом услышал название передачи, думаю, ну, а что меня раньше не звали, непонятно. Доброе утро всем.
0: Доброе утро. Как прошло твое лето? Уже 14 августа. Что ты успел сделать за
3: ужасно,
0: этот
3: ужасно быстро пролетело лето. Я всего лишь два раза на сапе прокатился. Ни разу еще на лодке не прокатился. А она у меня есть.
0: Надувная или такая?
3: Нет, мотор... нет, такая пластиковая. Классная штука. Жена на день рождения подарила пару лет назад. 30 тысяч все стоит, на самом-то деле. Что еще? Ну, в общем-то, и все. А так разъезды, тудема-сюдема.
0: И так получился релиз «Цианид». Потихонечку здесь, немножко там.
3: Это да,
0: расскажи про этот трек. Немножко. Как он случился?
3: Все просто. Мы сели и написали песню. Тут никаких подводных камней нету. Как всегда, сначала появились приятные аккорды, потом мелодия вокала, и потом как-то легли слова. И оно, знаете, как я уже говорил, бессознательно. Все одно за другое зацепилось, и нас само туда привело. Вообще, наше творчество, оно как-то называется импотивное, по-моему. В общем... Мы не заранее придумываем, что ждет впереди нас. А мы вот из воздуха берем, и нас какая-то антенна сама что-то ловит и ведет к финальному результату.
0: Как чувствуем, так и делаем.
3: Да, а потом слушаем. Ой, в этом же есть смысл. И сами удивляемся.
0: Потом само свелось, потом само релизнулось.
3: Ну, это все за деньги в основном. Но само собой.
0: Ну, кстати говоря, трек не похож на другие ваши работы. Что сподвигло сменить жанр?
3: Да мы не меняли жанр. Многим кажется, что у нас есть определенное звучание, но это неправда. Это просто песни, которые более-менее всем известны. А так у нас очень большая палитра. Мы постоянно в поиске. Мы постоянно пробуем разные варианты, разные инструменты, разные ходы, разные гармонии, разные подходы.
0: Ну, в треке чувствуется заложено много личного.
3: Конечно, хочется всегда не морализировать или не играть в коучи, не учить людей чему-то. Хочется рассказывать о себе, о том, в чем ты действительно разбираешься или не разбираешься, и об этом рассказывать.
0: В данном случае это любовь, как мы понимаем.
3: Ну, это постоянное самокопание, переживание.
0: Давайте послушаем, как же самокопание и переживание в исполнении группы The Hatters выглядит.
3: Прям по радио послушаем сейчас все вместе.
0: Циани для всех.
3: Такую грустную песню с утра.
0: Это необходимо.
3: Ребята, простите. Приятного прослушивания.
2: «Красавцы Love Radio. Летний сезон».
4: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: радио. Летний сезон.
1: Доброе утро!
2: Доброе утро. Группа The Hatters с треком «Цианид» только что в нашем эфире. Это «Красавцы». В гостях Юра Музыченко. Салют, салют, салют. В августе у вас будет еще один крутой релиз. Пока что мы не знаем ни названия, ни дат.
1: Ну, в планах, если все сложится четко, то песня называется «Тупо лежать».
2: Угу. В таком же стиле?
1: Нет, она совсем другая. Она была сочинена много лет назад. И вот, наконец-таки, мы нашли там небольшой ключик, который нужно было повернуть, чтобы все это превратилось в произведение, которое нас устраивает. И вот в конце августа должно появиться. Кстати, пользуюсь моментом, простите, пожалуйста. Мама, с днем рождения.
2: Все поздравляем с днем рождения маму Юры Музыченко.
1: Сколько да не обязательно Юры Музыченко, любую маму, у которой сегодня рождение. С днем рождения, мама.
2: Мамы. Юра Музыченко вас поздравил только что с днем рождения. Ну и прямо сейчас мы продолжим. Скоро вернемся. Красавцы Лав Радио. Юра Музыченко с нами. Продолжаем.
0: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: радио. Летний сезон.
1: Это лето мы проводим со звездными гостями. Группа The Hatters.
2: Звездные гости. Привет, а когда привет, они сейчас подойдут-то? Где? Где их стул?
1: Кто в нашей студии в количестве одного человека имеется
2: это,
1: такой.
2: Это я?
1: Да, это ты.
2: Ай.
1: У вашей команды прошел большой концертный тур. Расскажешь, чем он тебе запомнился, сколько городов объездили?
2: Слушайте, мы проехали больше 40 городов. 41, если быть честным. Было здорово, как всегда весело, как всегда все это превратилось в какую-то одну большую фотографию, такую смазанную. Mm. Но было здорово, как всегда.
1: А что самое, в принципе, нелюбимое в турах? И наоборот, что тебе нравится?
2: Самое любимое в турах – это переезды на автобусах. У нас два классных автобуса. И это останавливаться в придорожных столовых. Там, где побольше дальнобоев тормозит. За последние годы, а я могу ответственно заявлять, что действительно рост произошел, потому что уже больше... Нет, не больше, вру. Ровно 10 лет мы в туре. Произошел прямо удивительный рост всех этих придорожных столовых, кафе, они стали прям классными. И, видимо, я так, ну, думаю, что там работают тетечки, которые, возможно, когда-то закончили кулинарный колледж или что-то вроде того, потому что переезжая за сотни километров, за тысячу километров, ты попадаешь в столовую, где, ну, борщ, солянка, макарошечки по-флотски, они будут, ну, прям как по ГОСТу. И они очень приветливые, эти женщины, и строгие.
1: И вы вот этими двумя большими автобусами вашими заезжаете прямо на стоянку этих придорожных кафе.
2: Да, такие выходим крутые, в татухах, в шортах, поправим волосы, зайдем в столовую, скушаем гречки, поедем дальше. Вот это здорово.
1: Это романтика, абсолютно это точно. Впереди у вас еще два больших сольных концерта в Санкт-Петербурге, 16-го.
2: Ну уж два, четыре.
1: Четыре теперь.
2: Ну да.
1: Получается 16-е, 17-е Питер и Москва.
2: Ну совершенно верно.
1: 27-е, 28-е ноября. Что готовите? Может быть, какие-то полеты под крышу или что-то еще?
2: Пусть это не модно звучит, но The Hatters собирает друзей. Ну будут наши друзья, товарищи, они будут с нами петь наши песни. У нас будет ведущий, он уже определен, это Руслан Усачев. Выбран он не просто так, он видел, как наша креветочка, эмбриончик, превратилась в лобстера. Я про группу. Вот он будет все четыре концерта ведущим. Ну, будут, конечно же, некие сюрпризы в виде неожиданных гостей. Но тоже не во все даты, естественно. Поэтому покупайте билеты на все четыре дня, чтобы ничего не пропустить.
1: Красавцы Лав Радио с тобой. Юра Музыченко вместе с нами. Продолжаем. Скоро вернемся.
0: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Красавцы. Лав-радио.
1: Первый поцелуй.
2: Да, это рубрика «Первый поцелуй».
3: Так.
2: И мы переходим к самому интересному. Ты же сказал, что ты магистр любви, магистр самокопания.
3: Так.
2: Давай вспомним, как прошел твой первый поцелуй.
3: Самый первый? Это был фундамент недостроенный, как оказалось, впоследствии шавермы. В городе Гатчин, на улице Соборная. У нас была такая компания, где собирались длинноволосые ребята с гитарами. Не буду на этом хорошем радио называть, как просто народе называются такие люди.
2: Неформалы, так можно
3: сказать. Ну, давай так скажем, неформалы. И вот там была такая девочка Лера, и мы друг другу нравились, и вот один раз мы поцеловались. Это был мой первый поцелуй.
2: А какие эмоции тогда были, типа, герой?
3: Я точно потом всю ночь не спал. Было здорово.
2: Друзьям все рассказал? Да?
3: Нет, вот, возможно, и сейчас первый раз даже рассказываю. Но воспоминания приятные.
2: Друзья, вспоминаем свой первый поцелуй. Только что Юра Музыченко рассказал о своем. Продолжаем слушать музыку и заряжаться крутым настроением. Красавцы Лав Радио с тобой.
0: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: радио. Летний сезон.
1: Все так и есть. У нас Юра Музыченко в гостях, фронтмен группы The Hatters. И вот мы уже поговорили немножечко о том, что вашей команде исполнилось 10 лет в этом
2: году. Это правда.
1: Во-первых, мы вас поздравляем.
2: Спасибо вам большое.
1: Душевно.
2: Очень приятно.
1: Обнимаем вашу группу, насколько
2: Конечно,
1: это
2: на юбилей что-нибудь дарят. Вот, конечно, заберу вот один микрофон у вас. Договорились?
1: У вас этих микрофонов, мне кажется,
2: тоже
1: больше,
2: верно,
1: чем у нас. Так вот, давай вспомним, с чего начиналась ваша история. Чья была идея сделать группу? Как название придумали?
2: Идея была собрать коллектив моя, но собирались мы вокруг моей супруги. Потому что у нее такие были странные, прикольные, ну, в смысле, были и есть стихи она пишет. И вот мы были из театра «Лицедеи», у нее был такой классный образ, Анны Серговны. Мы думали сделать такую небольшую, легкую, полумузыкальную творческую программу вокруг ее стихов. И вот так, аккомпанируя ее стихам, появилась наша группа.
1: А потом она обросла музыкантами, друзьями и так далее.
2: Да, и все пошло-поехало. И мы даже не успели заметить, как я вот здесь сижу, передача «Красавцы»,
1: спустя
2: и ты меня поздравляешь с юбилеем и даришь мне вот этот микрофон.
1: Так вот, пошло-поехало. Но вот когда вы поняли, что у вас все, ваша работа не просто налажена, а вы начали какой-то фидбэк получать обратный?
2: Ровно в тот момент, когда я нанятого мной за деньги человека попросил дать мне денег, которые я заработал. Вот тогда я понял, ну все.
1: И тогда он принес тебе две сумки?
2: Да, тогда я понял, ну все, вот мы теперь уже взрослые, уже можно бухгалтера нанимать.
1: Сколько лет прошло с момента старта?
2: С этого осознания?
1: С момента, когда вы собрались, ваша группа стала существовать.
2: Ну, получается, 10,5 лет.
1: Когда случился первый кризис в вашей группе, что хотелось все бросить?
2: В 2019-м чуть-чуть дала трещину наша монолитная глыба. И чуть-чуть обсыпалась вся эта, ну, не в плохом смысле шелуха, я не про людей, которые ушли, я просто вот

0: Это вот штукатурка обсыпалась, которую мы нанесли. А там оказалась несущая стена, с которой мы начинали хоспит. Как я хорошо говорю! Не очень понятно, но хорошо. В общем, мы вернулись к первому составу.
1: Что тогда помогло справиться с этим кризисом? Люди, которые остались, или что-то еще?
0: Слушайте, да просто желание работать. Мы сопли на кулак не наматывали. Просто на следующий день собрались и продолжили репетировать и сочинять.
1: А вот ваши первые успехи поменяли характер участников? Может быть, кто-то переболел звездой?
0: Ну, наверное, это было. А как без этого? Ну, как видите, справились. Все получилось у нас. В первые годы, конечно, хулиганили много. Ну, а как без этого? Нужно было набить себе вот эти мозоли, оскомины, чтобы все это приелось, набаловаться. И дальше все, заниматься творчеством.
1: 10 лет уже ваша история длится. Готовы вы еще вот так же прыгать, баловаться еще столько же?
0: Ну, вот знаете, как я уже ранее сказал, мы набаловались за первые туры. И мы сейчас в более физической, хорошей форме. Как будто бы еще лет 10 скакать можем. Но потом-то моторчик вытаскивать придется.
1: Да, и куда его потом?
0: Ну, наверное, откроем филиалы. Будут по стране ездить другие шляпники. Шляпник один, шляпник два.
1: Фронтмен группы The Hatters Юра Музыченко вместе с нами. Это «Красавцы». Мы скоро вернемся.
2: «Красавцы Лав Радио». Летний сезон.

0: радио. Летний сезон.
1: Все верно, это «Красавцы Лав Радио» у нас в гостях.
2: Ну, конечно, красавцы.
1: Юра Музыченко. Я и ты. Ты да я.
2: У нас... да.
1: Юра Музыченко здесь с нами, группа «The Hatters». У нас
2: доброе
1: есть...
2: утро. Доброе утро всем.
1: Ну, нужно, конечно же, в финале нашего шоу задать тебе главный вопрос. Ты готов к нему?
2: Как в фильме «Автостопом по галактике»?
1: Да.
2: Хорошо.
1: Готов?
2: Готов.
1: Юра, насколько ты счастлив от 1 до 10?
2: 9,8.
1: Чего не хватает в жизни твоей? 0,2.
2: Грумерная очень дорогая и неудобно.
1: Ты серьезно?
2: Да. Вообще все меня устраивает в жизни, но собак очень часто надо стричь. И их две. Это очень сложно. Это надо полдня потратить и дорого.
1: Получается, во всем виновата собака?
2: Нет. Грумерные, которых мало, и цены взвинтили.
1: Юра Музыченко в нашем эфире был весь предыдущий час. Это «Красавцы Лав Радио».
2: Серьезно? На этом закончится эфир со мной?
1: Нет.
2: Друзья, нет. Я счастлив на 10 из 10. Грумерные молодцы. Вот таким меня запомните.
1: Тебе спасибо за то, что пришел. Всем
2: спасибо
1: твоим
2: вам.
1: Коллегам огромный-преогромный привет, респект. И совсем скоро ждем ваши концерты в Питере и в Москве.
2: Спасибо. Пока.
1: Крутого дня.
0: «Красавцы Лав Радио».
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
14: 18+.
15: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Москве 11. Love
1: News. Рынок труда выходит из перегрева. Тарифы на услуги нотариусов при сделках между родственниками хотят уменьшить. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Рынок труда стал более сбалансированным. Об этом говорит повышение уровня безработицы в отдельных регионах, в том числе в столице. По словам аналитиков, эта динамика приведет к постепенной нормализации ситуации. У компаний уже становится больше возможностей для поиска сотрудников. Депутаты внесут в Госдуму проект закона о снижении тарифов на услуги нотариусов при оформлении сделок с недвижимостью между близкими родственниками. Согласно документу, плата будет фиксированной и составит 0,1% от суммы сделки и 3000 рублей, если стоимость квартиры меньше 10 миллионов, или 15 тысяч, если сумма сделки превышает 10 миллионов. Мэттью МакКонахи думал о роли Джоэла в сериале «Одни из нас», но посчитал, что она ему не подходит. Когда актеру предлагали сыграть в шоу, он хотел заниматься продюсированием и писать книги, а не сниматься в кино. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Все по-новому. Николь Кидман сравнила разводы с Томом Крузом и Китом Урбаном. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Аналитики назвали самые популярные запросы россиян на тему философии. Люди чаще стали выяснять, кто такой нигилист, что такое стоицизм и как развить позитивное мышление. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Спасибо Галя Ростова, а также спасибо Юрию Музыченко, солисту группы The Headers, который весь предыдущий час провел в нашей студии и рассказал много чего интересного. Ну а прям по курсу лучший плейлист, по нашему мнению, Леди Гага Алехандро его откроет.

0: Heaven Forever здесь на волнах Love Radio. 11:20 в столице. Навсегда с нами танцевальная музыка и такие красивые мелодии. Мы же продвигаемся вперед к лучшему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А также к твоим выходным, конечно же, куда без них, ведь мы уже считаем часы до финала рабочей недели и этой пятницы, и с двух ног с разбега врываемся в уикенд, который мы 100%, 200% уже распланировали для себя, а также ждем людей, которые нам дадут финальный ок, да, мы сегодня тусим. До конца текущего часа мы же с тобой тусим под дисколансти наши No Brook Boys. Чуть раньше здесь Ханна, «Любовь навсегда».
2: И только я буду тебя обнимать, тебя согревать, тебя целовать.
0: Ну и через пару минут «Fever Dream», это Алекс Уоррен. Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Лав-радио на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя почесть.
1: Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет. Love Radio.

0: Джоэля Кори и Минники. Здесь в эфире Love Radio их супер-хит Head and Heart, 11.50 в Москве. Постепенно завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут будут не менее интересными, музыкальными и счастливыми для многих из нас. Звонки невероятные. Это его новинка, появится через 2 минуты. Далее Зара Ларсон, Lush Life и финал часа за треком No Brook Boys от Disco Lines и Tinashe. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до понедельника. Немножечко посплю, отдохну и в понедельник увидимся, услышимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». А тебе желаю крутых выходных и шикарной пятницы. Все, пока.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
10: 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

Столица Полдень. Диджей Смэш, Феликс Йен, Хабиб Ларин и многие другие будут с нами в первые 20 минут этого часа. На старте отметятся Али Фарбен, Ирина Миллер, Барри Ток. У микрофона с этой минуты Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: DJ Smash Птица. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с другими самыми разнообразными хитами проведем следующие 40 минут этого часа. И вот кто будет под занавес: Sam Felt и Oaks, My Heart Goes. Добро, море привет, немного раньше.
2: Море привет, я так боялся что-то не успеть.
0: И сразу после небольшой паузы Teddy Swims, Mr. Know It All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: У нас Юра Музыченко в гостях, фронтмен группы The Hatters. Вашей команде исполнилось 10 лет в этом
1: году. Это правда.
0: Готовы вы еще вот так же прыгать, баловаться еще столько же?
1: Ну вот знаете, мы набаловались за первые туры, и мы сейчас в более физической хорошей форме. Как будто бы еще лет 10 скакать можем. Но потом-то моторчик вытаскивать придется.
0: Да, и куда его потом?
1: Ну, наверное, откроем филиалы. Будут по стране ездить другие шляпники. Шляпник один, шляпник два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: 75% на бренды для школы.
1: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24, УГЛН 102-773-936-4043, ИНН 770-329-54-63.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.

столичных 13.00. Колоссальный Лав-радио, привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут здесь будут Зиверт, Кайли Миноук, Дэвид Гетта. На старте Stump, My Body Isn't Ready. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав-радио.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Это были уже ставшие небольшой компанией Нилетто, Алик Майами, Леша Свик, «Громче города» в эфире Love Radio. Ну а вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Bizarre». Чуть раньше премьера «Take Me Back», Кайга и Макс Макнаун. После небольшой паузы Тэйм Импала и Дженни, «Дракула». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Трагическая вещь Боба Синклара в совместном исполнении Крейга Дэвида «Hot Stuff» прямиком из нулевых, которые все чаще вспоминаем и любим, конечно. В настоящем у нас тоже много хороших хитов, и вот какие ждут впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес этого часа DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko, The Script, Superheroes, еще одна большая работа из музыкального прошлого, и Madonna, Martin Garrix со свежим Bizarre после короткой паузы.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
1: Новая песня о любви.
7: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.
1: В эфире Love Radio.

часа дня в столице. Большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Calvin Harris, Dua Lipa, Katy Perry на старте Ava Meet Me in the Dark. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Dive into me. Алло, Кихалит. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу? Элтон Джон и Бритни Спирс, Hold Me Closer. Чуть раньше Майя Мишель на «Малиновой луне». И после небольшой паузы Джон Саммит, The Walt и Джулия Чёрч, Shades of Blue. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: У нас Юра Музыченко в гостях, фронтмен группы The Hatters. Вашей команде исполнилось 10 лет в этом
1: году. Это правда.
0: Готовы вы еще вот так же прыгать, баловаться еще столько же?
1: Ну вот знаете, мы набаловались за первые туры, и мы сейчас в более физической хорошей форме. Как будто бы еще лет 10 скакать можем. Но потом-то моторчик вытаскивать придется.
0: Да, и куда его потом?
1: Ну, наверное, откроем филиалы. Будут по стране ездить другие шляпники. Шляпник один, шляпник два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Новая песня о любви.
1: Всем привет слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Самые прекрасные вещи в жизни просты и при этом бесценны. Об этом, в частности, Бензон Бун «Beautiful Things» только что в эфире Love Radio. Ну, а мы с вами тем временем подбираемся к финалу этого часа. И прямо сейчас я расскажу, с кем будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как всегда, небольшая, но разнообразная компания. До конца часа Артик и Асти, Лампочки, Элтон Джон, Бритни Спирс, Hold Me Closer будут здесь после короткой паузы. И еще больше саундтреков твоей любви, будущих и настоящих, в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

На столичных 15.00. Юлия Баршута, Джеймс Хайп, Бибер Экса, Дэвид Гетта. И это далеко не все, кого встретим лишь в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе в Лебауза. Магнетик на старте. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня. Оставайся с нами. Лав Радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Юля Паршута, Амели. Только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки категория 16+. Зрителей просят подготовиться к выступлению полному энергии и смыслов. Ну а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кто отметится под занавес. Мы, Айова. Раньше премьера «Черновик», Амчи и Алиша.
2: Открываешь пусто, закрываешь тесно. Мы черновик.
0: И после небольшой паузы Шакиры, Бёрна Бой, «Дай-дай». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Eyes Wait. Только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот кого еще услышим до конца этого часа? Леди Гага, Poker Face. Из музыкального прошлого еще появится Heart's Redemption и Айова Мы сразу после короткой паузы. Ну и с порции актуальных новостей начнем новый час. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-14-79. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: столичных 16.00.
1: Love News.
2: Мошенники могут брать плату за просмотр квартир. В Москву вернется тепло. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Деньги за просмотр квартир без последующей покупки могут брать мошенники, пишет ТАСС. По словам экспертов, настоящему риэлтору в большинстве случаев не платят за показы или подборку объектов. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд. Специалисты стали взимать невозвратную плату от 4000 рублей за просмотр жилья без гарантии будущей сделки. Стало известно, представители каких профессий реже всего меняют место работы. Согласно исследованию, самые преданные своему руководству сотрудники в России – это медсестры. Они работают на одном месте в среднем 8 лет, что является абсолютным рекордом. Вторую строчку по постоянству заняли аудиторы, а третью – квалифицированные рабочие. Далее идут учителя, охранники и продавцы. Все они остаются на одной позиции не менее 5 лет. Уже в эти выходные в столичный регион вернется тепло, а дожди закончатся, рассказали синоптики. По их словам, в субботу в Москве ожидается до 20 градусов, а в воскресенье до плюс 24. Будет солнечно, малооблачно, осадки не прогнозируются. Также метеорологи предупредили, что в этом году жителям и гостям города не стоит рассчитывать на бабье лето. Сентябрь не принесет стабильно хорошей и сухой погоды. В Швеции мусорные урны превратили в маленький аттракцион. После того, как человек избавляется от ненужных вещей, агрегат может поблагодарить его, поурчать или аппетитно почавкать. Таким образом, власти хотели не только повеселить граждан, но и улучшить экологическую ситуацию в стране. Этот способ замотивировал людей не бросать фантики в рандомных местах. Больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Бензон Бун, Дуа Липа, Five Star Family, Фарго, Билл Вулф. В этой компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте проверенный хит «Усики Долс Донча». У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Slow It Down, Benson Boone в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Джоэл Кори, Whisper. Чуть раньше Алекс Уоррен, Fever Dream. После небольшой паузы Тедди Суимс, Мистер Ноу Ит Ол. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твой.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Примерно Whisper Joel Corey, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и теперь кратко расскажу о ближайших планах на финал этого часа. Будем завершать текущие 60 минут вот в такой компании: Хюгель, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun, Robin Schulz, Sideway, Sam Martin, World Gone Wild и Lyric с примерой «Аутентичная» будут здесь после короткой паузы. Ну а с 18 часов не пропустите подведение актуальных итогов чарта Big Love 20 этой недели.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Новая песня о любви.
15: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Аутентичная».
14: В эфире Love Radio.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. В России усилят защиту банковских карт. Назван простой способ избавиться от стресса. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Данные банковских карт граждан будут защищать от утечек и кибератак по новым правилам. Об этом сообщает парламентская газета. Главная задача – снизить риск попадания персональной информации к аферистам. Теперь все сведения должны будут шифровать, программы регулярно проверять на уязвимости, обнаруженные проблемы устранять оперативнее. Если произойдет утечка или посторонние получат доступ, оператор должен будет уведомить об этом Банк России максимум через 3 часа. Мера вступит в силу 1 сентября. Студентам напомнили о возможности одновременно получать несколько видов стипендий. По словам экспертов, базовая академическая выплата положена ученикам-бюджетникам без троек и долгов по учебе. В этом году ее минимальный размер составляет 2224 рубля. Также предусмотрена социальная стипендия, например, для сирот, инвалидов и обучающихся из малоимущих семей. Помимо этого, доступны президентские, правительственные, региональные и именные поощрения. Получать несколько таких пособий параллельно не запрещается. Перечень наиболее популярных видов спорта у москвичей возглавил новый вид тенниса. Падл стал трендом у молодых людей, ищущих необычное хобби, которому легко научиться. Секрет популярности в том, что играть в него легко, и за 30-40 минут тренировки каждый может освоить основы. Нежные поглаживания помогают справиться со стрессом. В новом эксперименте 55 пар призвали сначала посмотреть на неприятные изображения, а после этого часть участников получала от партнера легкие прикосновения по рукам, и их настроение заметно улучшалось. Оказалось, все дело в особых си-тактильных волокнах, которые реагируют на мягкие касания. Они связаны с ощущением комфорта, социальной близостью и снижением уровня тревоги и беспокойства. Это были новости.
0: Сегодня медовый спас, поэтому все сладкое, съеденное сегодня, это не калории, а культурное наследие. Пользуйтесь, пока я не проверил, что там завтра по календарю. Дим Вебер, Love Radio, старте, DJ Gojja, Джейсон Дерулло и Мелоди, Мичико.

0: «Мы могли бы стать героями всего на один день», поет нам Тувелу. Правда, думаю, что в условиях суровых будней мегаполиса масштаб наших подвигов иногда слегка корректируется. Проснуться по первому будильнику, мужественно пройти мимо отдела с кондитерскими изделиями или не сорваться на коллегу в рабочем чате. Вот они, настоящие подвиги нашего времени, достойные отдельных стадионных гимнов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Засчитываем себе ментальные баллы за стойкость, выдыхаем и плавно переходим к следующим трекам. Ближе к концу часа услышишь. Мари Краймбрери, «Ты помнишь».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после велик уже играть в футбол.
0: Немногим ранее градусы на ресницах. Ну а вскоре после рекламы «Баста», «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Если... Это «Love Radio» — саундтрек твоей любви.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: В

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Y'all call it a moment, I call it life.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного настроения.
0: В эфире Love Radio.

0: У нас Юра Музыченко в гостях, фронтмен группы The Hatters. Вашей команде исполнилось 10 лет в этом
1: году. Это правда.
0: Готовы вы еще вот так же прыгать, баловаться еще столько же?
1: Ну вот знаете, мы набаловались за первые туры, и мы сейчас в более физической хорошей форме. Как будто бы еще лет 10 скакать можем. Но потом-то моторчик вытаскивать придется.
0: Да, и куда его потом?
1: Ну, наверное, откроем филиалы. Будут по стране ездить другие шляпники. Шляпник один, шляпник два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: ювелирная поп-инженерия от британцев Clean Bandit. Это же надо было умудриться взять утонченную британскую меланхолию Марины, смешать ее с фирменным пуэрто-ариканским темпераментом Луиса Фонси, заправить все породистым гитарным фламенко и получить 100% радиохит. Трек звучит так, как будто бы вы случайно зашли на закрытую вечеринку где-нибудь в Марбелле, встретили там человека из своего прошлого и решили обменяться парой колких, но очень вежливых фраз.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы оставляем это теплое послевкусие в динамиках и прибавляем громкость после рекламы Justin Timberlake, работа Sexy Back. Далее Мари Краймбрери, ты помнишь? Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Сергеем Лазаревым и песней «Это все она».
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мари Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Love News.
2: Определенная категория граждан может получить компенсацию за ОСАГО. Слушатель Лав-Радио едет в суперпутешествие. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В социальном фонде напомнили, что люди с инвалидностью могут рассчитывать на компенсацию расходов на ОСАГО. Как выяснили РИА Новости, выплата положена тем, кому автомобиль необходим по медицинским показаниям и указан в программе реабилитации. Возвращение суммы могут назначить автоматически, если при оформлении полиса был указан СНИЛС. При отсутствии необходимых данных заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или отделение организации. Россияне стали чаще ездить в Северную Корею. По данным Росстата, спрос на путевки в эту страну вырос на 15% с начала года. Особенно популярны пляжные поездки в Вансан, которые путешественники совмещают с экскурсиями по Пхеньяну. Помимо этого, востребованы курортный комплекс «Золотой берег» и туры на прямом поезде из Владивостока в Корею. Криштиану Роналду покрасился в рыжий, а Крис Эванс показал культовую татуировку. Еще больше классных новостей о любимых знаменитостях ищи на современном сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Победителем акции «Билеты в лето. Турецкий вайб» стала Анна из Костромы. Сегодня в утреннем шоу «Красавцы» она выиграла морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Этим летом мы разыграли также незабываемые путешествия в Италию и Грецию. Слушай Лав-Радио. Новые акции и грандиозные призы не заставят себя долго ждать. В сети распространяются ролики, как россиянки массово мажут подошву медом в честь медового спаса. Согласно примете, после такого ритуала девушка встретит будущего мужа в течение года. Пользовательницы делятся роликами до и после, где спустя время после проведения обряда счастливо идут к алтарю. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Еще 7 дней назад какой-то трек только начинал свой путь, а сегодня его слушают миллионы. Кто-то впервые оказывается среди главных хитов страны, а кому-то остается всего один шаг до вершины. Это чарт Big Love 20, Love Radio, и я Дима Вебер.
1: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Есть песни, которые мы выбираем сами, а есть те, которые будто сами выбирают нас. Одна случайно зазвучала утром в плейлисте «Таксиста», а к вечеру ты уже знаешь слова этого трека наизусть. Другая месяцами живет в плейлисте и остается незамеченной, а третья появляется ровно в тот момент, когда ее слова почему-то звучат так, будто написаны лично про тебя. И самое интересное, каждую неделю все меняется, и именно за эти перемены мы их любим, и за этими переменами мы следим здесь. Это Big Love 20, 20 главных песен недели Love Radio. Сегодня мы снова пройдем весь путь от 20 до 1 места. Посмотрим, кто за 7 дней совершил самый мощный рывок, кто потерял позиции, какие новинки ворвались в чарт, а какая песня прямо сейчас стала главной для слушателей Love Radio. Но один чарт — это только часть картины. Также мы заглянем в Яндекс.Музыку, чтобы узнать, что страна включает снова и снова. Посмотрим Шазам Польши, какие песни заставляют людей буквально доставать телефоны и спрашивать, что это сейчас играет. Проверим Apple Music Швеции и сравним, совпадает ли выбор страны с вашим. А еще сегодня будет музыка без алгоритмов, статистики и мест в таблице «Личный топ-5» Юры Музыченко. 5 песен, за которыми может скрываться гораздо больше, чем просто хороший припев. Воспоминания, люди, путешествия и моменты жизни. Потому что хит-парад — это на самом деле не только цифры. Это способ раз в неделю остановиться и посмотреть, с какой музыкой мы шли рука об руку все эти 7 дней. Через 2 часа у этой недели останется только один номер один. А пока впереди 20 претендентов. Я Дима Вебер, это Big Love 20 на Love Radio. Обратный отчет и для начала первые 10 мест прошлой недели.
3: Номер 10.
0: Люся Чеботина, «Зеленые глаза».

0: Adam Lambert, Under the Rhythm.
1: Номер 8.
0: Филатов и Карас, среди счастливых людей. Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной.
2: Разбей наши сердца, а мы с тобой два дурака.
1: Номер 6.
0: Алеф Арбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 5.
0: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог. DJ Gorgeous, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: номер два.
1: Зиверт, «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Песня номер один.
1: Хюгель, Эмил Энджел, «Alternate», «Moving to the Sun». Эта неделя не стала исключением. И, приготовив грустные лица, торжественно обнимаем и прощаемся со следующими песнями. С 15-го места чарта в свободное плавание по волнам Love Radio отправляется BTS с треком Come Over. Семнадцатую строчку освобождает Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». А 20-е место после себя оставил свободным Тедди Свимс, «Мистер Нойрол». Ну и прямо на этом моменте перелистываем дневник нашего музыкального протокола прошлой недели и переходим к тем, кто официально будет называться лучшими в ближайшие 7 дней. Замыкает двадцатку счастливчиков трек «Санта Лючия» от Gayaza Brothers. Go!

19 месте сегодня Dati Take Me Three. А вот куда именно нас просили их забрать, не уточнили. Но, судя по следующей песне, желательно туда, где мы не одни. Поднимаемся на строчку выше. Песня, которая этим летом напомнила. Иногда самое важное слово в отношениях состоит всего из двух букв. На 18 месте Big Love 20, Айова и Работа мы.

0: Раскрытая книга с интересным сюжетом, оставленная наедине с самой собой, конечно, это, ну, просто какое-то литературное варварство. 18-я строчка чарта Big Love 20, Айова и работа «Мы». Если вам по сердечку эта работа, заходите на сайт loveradio.ru, открывайте вкладку Big Love 20 и отдавайте голоса за полюбившиеся треки. Ну, а сейчас абсолютная примера. Кэтса и их новый трек «Хути Фрути», который вышел буквально сегодня. Девчонки продолжают захватывать мировой поп и на этот раз явно целятся в танцпол. И тяжелый бас, латиноамериканский ритм, немного эстетики нулевых и припев, который, кажется, специально придуман, чтобы через пару прослушиваний уже невозможно было выкинуть его из головы. И, кстати, сегодня у Кэтсай двойная премьера. Вместе с этой песней вышел их новый EP, то бишь мини-альбом под названием Wild. Так что проверяем одну из главных новинок этой пятницы прямо сейчас. Кэтсай, Хути Фрути.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: эфире Love Radio, абсолютная премьера. Cat's Eye, работа Hootie Fruity. Звучит, как будто бы что-то жаркое, летнее, липкое. Ну, а прям по курсу топ-5 Apple Music Швеция. Давайте посмотрим, какие треки пришлись по душе северному народу.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: The Weeknd на 5-й строчке. Blinding Lights. Четвертый старт. Сара Ларсон, Midnight Sun. Третья строчка. За ней прячется Ариана Гранде. Саботы Петл. Вау-вау-вау, шведы полегче. На второй позиции опять-таки же Ариана Гранде. Работа Hey There, I Made You Love Me. Ну а тут база, первая строчка, Шакира, Burna Boy, Дай-дай. Так выглядит топ-5 Apple Music Швеция. С вами Love Radio, Дима Вебер, чарт Big Love 20.

0: «Жигулиной роще». Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conscrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conscrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

У Хабиба все стабильно. Сначала была ягода-малинка, потом мед, теперь моя малышка. В общем, человеку явно нравятся кондитерские изделия. И сегодня его новая романтическая история уже в Big Love 20. 16 место Хабиб и моя малышка. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера Aura Star и Zayn Heaven Baby. Очень нежный R&B-дуэт, минимум ударных, фортепиано, два голоса, которые здесь отлично работают вместе. А сама песня про момент в отношениях, когда человек рядом кажется настолько идеальным, что его сравнивают с раем. В общем, та стадия отношений, до которой совместная ипотека еще не добралась. Aura Star, Zayn, Heaven Baby.

0: Star Design с работы Heaven Baby. Далее топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Beowulf, Феликс на пятой строчке. На четвертой позиции Саян Мальборо.
2: Такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь, Париж?
0: Третья по версии топ-5 Яндекс Музыки Зиверт и работа «Газ».
3: Газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Газую, чтобы...
0: На втором месте Мия Бойко с работой «Экспонат».
4: Ты мой фанат.
0: Стабильность – залог успеха. Первое место. By India. Чо. Мод.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев «Happy End». В клипе они выясняют отношения, кричат, бросаются вещами, а Полина даже отвесила Сергею пощечину. В общем, все как в хороших отношениях, которые пора заканчивать. Но в нашем чарте пока никто никуда не уходит. «Happy End» на 15 месте, «Big Love» 20. Ну а далее 14-я позиция. Там сегодня «Eve» «Meet Me in the Dark».

0: Татьяна Ткачук говорит, что эта песня о поиске своего человека, того, с кем встреча однажды все равно случится. Ну, даже если искать придется на обратной стороне Луны, видимо. В общем, дейтинг, понимаете, в 2026-м вышел на новый уровень. На Земле уже посмотрели всех. Моя Мишель. На малиновой луне 13 место чарта Big Love 20. Ну, а далее передаю слово человеку, который точно знает, как устроить на сцене полный беспорядок и сделать так, чтобы всем все понравилось. Юра Музыченко, фронтмен The Hatters. И его личная пятерка любимых треков.
1: Топ-5 песен Юры Музыченко на этой неделе.
2: Привет, слушатель Love Radio. С тобой Юра Музыченко, группа The Hatters. Сейчас я представлю 5 моих любимых песен на этой неделе. Про американскую группу Mars Volta Википедия говорит, что команда известна своими дикими, энергичными концертами шоу. Кого-то мне это напоминает. Себя. Их трек «Widow» я поставил на 5 место. В конце 90-х песня про Любочку группы «Маша и Медведи» играла из каждого электрообогревательного прибора. Чуть менее известная

0: С командой «Третья» у нас, группа «The Hatters», есть сразу две совместных работы. Но третье место я отдаю сольной работе ребят под названием «Одиночки». Если рокеры поют о любви, то это почти всегда получается на разрыв аорты. На второе место я ставлю одну из самых пронзительных баллад российской музыки. Это Найк Борзов «Одна она».
1: Одна она повсюду.
0: Первое же место заслужено. Я доверяю нашему недавнему релизу песни «Цианид». Ну, в сценарии написано пару слов от меня. Ну, что я могу сказать? Это очень, очень хорошая песня. Если вы мне не верите на слово, можете послушать. С тобой, дорогой слушатель, именно конкретно с тобой на волнах Love Radio был Юрий Музыченко. До встречи.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. УГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

Название переводится примерно как «Ненавижу, что заставило тебя в меня влюбиться». Согласитесь, ну уровень самооценки, к которому мы все стремимся. Не почему он пишет, а, господи, опять в меня влюбились. Ну и судя по мировым чартам, Ариана имеет на это полное право. Сейчас это трек номер один в Billboard Global 200, в Big Love 20, пока 12-е.

0: это 11-я строчка Charles B. Glove 20 Somber. Работа My Body Isn't Ready. 60 минут пролетели незаметно. Давайте вспомним звезд с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Сегодня здесь Gayazov's Brothers, Santa Lucia.
1: Номер 19.
0: Dati, Take Me There.
1: Номер 18.
0: Айова, мы.

0: Номер 17.
1: The Bausa, Magnetic.
0: Номер 16.
1: Хабиб, моя малышка. Моя.

0: 15.
1: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End. Эйв, Meet Me in the Dark.
0: Номер 13.
1: Моя Мишель на малиновой луне.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян перед началом учебного года. Открылся первый санаторий для гостей с питомцами. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне перед началом учебного года стали получать сообщения якобы от имени школ, родительского комитета или госслужб с просьбой рассчитаться за услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. По словам депутата Антона Немкина, после этого аферисты могут перевести граждан на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или коды из СМС. За 4 года свыше 2500 московских подростков из 7 участников спецоперации присоединились к профориентационному проекту стажировки. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, только в этом году его участниками стали около 900 ребят. Они приобрели первые профессиональные навыки в ведущих компаниях и учреждениях столицы. На выбор было свыше 250 специальностей – от автослесаря до флориста. Все участники, успешно прошедшие стажировку, получили стипендию. Проект является частью масштабной городской профориентационной программы «Лето». Это в новом формате. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В России открылся первый санаторий для гостей с питомцами. Здесь животным положена полноценная курортная жизнь. Зоотакси, груминг, приветственные подарки и даже доставка еды для пушистого друга. В среднем она обойдется в 300 рублей за 100 граммов, например, отварной куриной грудки. Стоимость проживания в сутки начинается от 14 тысяч рублей. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Кто за 7 дней совершил мощный рывок, кто-то потерял позиции, какие новинки ворвались в чарте, какая песня прямо сейчас стала главной для слушателей Love Radio. Все это в ближайшие 60 минут. Чарт Big Love 20, Love Radio, Дима Вебер.
2: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Ну и не отходя далеко от музыкальной кассы, готов представить новый трек. Абсолютная премьера в эфире Love Radio. Даша «За платкой». Новая песня о том самом человеке, рядом с которым, наконец, становится спокойно. Можно спрятаться от всего мира и немного перестать быть сильным. Здесь и две красные нитки, и нитька на запястьях, и ощущение, что вы вдвоем против всего мира. Романтики сегодня будет много. Даша «За платкой».
3: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

Девятое место чарта Big Love 20 – Madonna и Danceteria. Название не случайно. Danceteria – легендарный нью-йоркский клуб, где когда-то начиналась история самой Мадонны. Спустя больше 40 лет она решила туда музыкально вернуться. В общем, у кого какая ностальгия. Кто-то пересматривает старые фотки, а Мадонна записывает новый хит и снова попадает в чарты. Ну а далее восьмое место. И если во время прослушивания песни вам покажется, что вы где-то это ла-ла-ла-ла-ла слышали, то знайте, это «Is Around the World» из трека, под который мир танцевал еще в начале нулевых. Ну а сегодня на восьмом месте Адам Ламберт и трек «Under the Rhythm».

Седьмое место Big Love 20, Филат Викара «Среди счастливых людей». В основе песни мотив легендарного клубного трека «Voiceless», который когда-то звучал на Казантипе. Так что сейчас часть слушателей скажет: «О, я это помню», а другая часть полезет гуглить, что такое Казантип. Ну, а мы просто побудем среди счастливых людей. Это седьмое место Филат Викара. Ну, а прямо по курсу абсолютная премьера на Love Radio. Французский электронный продюсер Джереми Вотье здесь собрал практически идеальный саундтрек для летней ночи. Немного клубной энергии, немного романтики, настроения, когда домой вроде бы и пора, но организм категорически не согласен. Добавляем громкости, lead back, midnight on my skin. Абсолютная премьера.

0: Feedback на волнах Love Radio, абсолютная премьера Midnight on My Skin. Ну а прямо по курсу топ-5 Shazam Польши узнаем, какие треки пользовались самым большим интересом наших соседей.
1: Лучших песен Shazam на этой неделе.
0: На 5-м месте H, R&B. На 4-й позиции DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko. Третий. Temper City, Self-Aware. На второй строчке Hugo Lemel, Angel Alternate, Moving to the Sun. Ну а песня номер один – Run, Run, River от Дэвида Гетта, Алака и Стиг Фига. Так выглядит топ-5 Shazam Польши – это чарт Big Love 20.

0: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Забавно, что один из самых летних треков нашего чарта появился зимой в Берлине. Видимо, когда за окном холодно и серо, остается только два варианта: купить билет куда-нибудь к морю или написать летний хит. Ну, видимо, второй оказался дешевле. И сегодня он уже в шаге от первой пятерки. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk, шестое место нашего чарта. Ну а далее, та, с которой открывается пятерка лучше. Слушаем, место номер пять.
1: Номер пять. Чайник

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Песня для всех, кто знает главное правило взрослой жизни. Если что-то идет не так, главное не тормозить, а делать вид, что так задумано. Зиверт, кстати, в этой песне именно про это. Про движение вперед и желание прожить эту жизнь на полной скорости. Так что пристегнулись, дальше только первая пятерка. Ее открыла Зиверт с работы и газ. Ну а прямо по курсу еще одна очередная, не побоюсь этого слова, абсолютная премьера. И название трека вам вполне может быть знакомо. Это новая версия песни Леонида Агутина, которая впервые прозвучала больше 20 лет назад. Теперь за нее взялись Баста и Амчи, получилось новое прочтение старой истории о любви. В общем, некоторые песни тоже умеют строить долгосрочные отношения. Больше 20 лет вместе и все еще актуально. Далее Баста, Амчи, «Буду всегда с тобой».

0: Ну и, конечно, после этого мощного саунда хочется сказать одно. Вау! Абсолютная премьера. Кто говорит, что Баста не тот, Баста тот. С Амчи еще приятнее. Буду всегда с тобой. Ну а далее Past Perfect. Вспомним, как выглядел наш чарт в 17-м.
1: Глав 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Дима Билан. Держи.
3: Держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи.
2: Номер 4.
0: Post Malone feat. 21 Savage Rockstar.

0: Казалось, что это было вчера, но лет 17-й год. Мальбек и Сюзанна с работой «Гипнозы». Третье место.
1: Номер 2.
0: «Кавана» от Камилы Кабелло. Ну а взглянула наш чарт. Дуа Липа с работой New Rules. Именно так выглядел топ 5 нашего чарта в 2017 году.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Шакира снова отвечает за музыкальное сопровождение чемпионата мира. В 2010-м была Вака-Вака, в 26-м Дай-Дай. В общем, футболисты меняются, сборные меняются, а Шакира, похоже, уже просто штатный сотрудник FIFA. До тройки лидеров один шаг. Шакира и Бёрнабой — четвертое место. Ну, а мы подобрались к тройке лидеров Big Love 20 и говорят, что зеленые глаза встречаются реже всего. Если вы поняли, о чем я. А вот Люся Чеботина в наших чартах, наоборот, встречается с завидной регулярностью. На третьем месте Люся Чеботина «Зеленые глаза».

0: До вершины остается всего одна ступень. На втором месте диджей Годжа Мичико с испанского. Мичико переводится как «мой парень». И, судя по позиции этого трека в чарте, парень попался перспективный. Еще немного и будет первым. Ну а прямо по курсу топ-5 Spotify. Давайте посмотрим, как устроена музыка в мире.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На пятой строчке Малькольм Тодд и Wings. Четыре. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat. Позиция номер 3. Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: второе место у нее. Battle. Ну да, да, говорю же, у нее. Ариана Гранде. И на первой строчке она же с работы Hate That Made You Love Me. Вот таким интересным образом расположились звезды в мировом чарте Spotify. Возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: больших имени электронной сцены объединились и заодно дали новую жизнь знаменитому Bullet от Watermoto. Получился тот самый летний хаос, который совершенно не соответствует своему названию Take It Slow. И вышел он буквально сегодня на Робин Шульц. Take It Slow на волнах Love Radio — абсолютная премьера. Ну а мы приблизились к первому месту. Давайте, прежде чем назвать это имя, вспомним, как выглядит наш чарт с 10 по 2 место. С вами Дима Вебер, делай громче.
1: Номер 10.
0: Тут сегодня Анна Асти и Дима Билан с работой «Эпилог».
1: Номер 9.
0: Легендарная Мадонна с не менее легендарной работой «Dance Theory».
1: Номер 8.
0: Адам Ламберт, «Under the Rhythm».
1: Номер 7.
0: Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Еще бы они попали в топ-10 нашего чарта.
1: Номер 6.
0: Алефар Бен и Рене Миллер.

0: Так выглядит чарт Big Love 20 с 10 по 2 место. И мы подобрались к вершине Big Love 20. Первое место на этой неделе забирает Hugo Lemel Angel и Alternate с работой Moving to the Sun. Название переводится как «двигаться к солнцу», и это, пожалуй, лучший план до конца августа. Про осень мы с вами поговорим, когда она сама к нам придет. Это был чарт Big Love 20. Надеюсь, все звезды нашли свое место под нашим теплым, уютным крылышком Love Radio. Ну, а я напомню, что голосовать за любимые треки вы можете на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Ну, а прямо сейчас делаем приемники громче. Радуемся приходу выходных и слушаем песню номер один.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один.

0: Москве 8 вечера. Самое время отложить все философии до понедельника. Дальше только музыка, простые понятные слова, простые понятные люди. Ну как вам такой состав? Дима Вебер и Диджей Лайт. Это Love Radio. Делай приемник громче, потому что в твою жизнь входит Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса Диджей Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

Ничего, что может стать на пути между тобой и выходными днями. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного настроения. Big Love Dance и DJ Light в твоих динамиках. Делай громче. Кайфуй.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Шахзи Лав Радио.
1: У нас Юра Музыченко в гостях, фронтмен группы The Hatters. Вашей команде исполнилось 10 лет в этом
2: году. Это правда.
1: Готовы вы еще вот так же прыгать и баловаться еще столько же?
2: Ну вот знаете, мы набаловались за первые туры, и мы сейчас в более физической хорошей форме. Как будто бы еще лет 10 скакать можем. Но потом-то моторчик вытаскивать придется.
1: Да, и куда его потом?
2: Ну, наверное, откроем филиалы. Будут по стране ездить другие шляпники. Шляпник 1, шляпник 2.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Москве 9 вечера. В пятницу вечером приходит особое осознание того, что время не остановить. Наш единственный выход – проводить его в компании классных людей. С вами Love Radio, я Дим Вебер. Далее Big Love Dance – безудержные танцы. Мы это заслужили.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

И вы надеялись, вы ждали, вы хотели, и вот они пришли, выходные дни. Встречаем их вместе. Это Love Radio, с вами Дима Вебер, Big Love Dance и DJ Light. Классного настроения, делай приемник громче.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

Москве 10 вечера. 60 минут, и мы наполним легкие воздухом свободы. Выходные уже громко стучат в нашу дверь, а кто мы такие, чтобы их не встретить с распростертыми объятиями? Ты слушаешь Love Radio, это Дима Вебер. На старте The Bossa, Magnetic.

0: продолжай танцевать, пока мир не рухнет, советует нам Бритни Спирс. Господа, учитывая, что на календаре у нас вечер пятницы, этот призыв звучит не просто как строчка из песни, а как прямое руководство к действию на ближайшие 48 часов. Так что, если ваши планы на эти выходные казались вам слишком скромными, то самое время повысить ставки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Включаем режим максимальной уверенности в себе, делаем Love Radio чуть громче и ловим эту правильную раскаленную волну. В эфире только 100% стиль. Ближе к концу часа. Айова, мы.
2: Если я не твоя невеста, положи на мне.
0: Чуть ранее Алекс, Сигал и Лей Голдин, All by myself. После рекламы Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: У нас Юра Музыченко в гостях, фронтмен группы The Hatters. Вашей команде исполнилось 10 лет в этом
1: году. Это правда.
0: Готовы вы еще вот так же прыгать, баловаться еще столько же?
1: Ну вот знаете, мы набаловались за первые туры, и мы сейчас в более физической хорошей форме. Как будто бы еще лет 10 скакать можем. Но потом-то моторчик вытаскивать придется.
0: Да, и куда его потом?
1: Ну, наверное, откроем филиалы. Будут по стране ездить другие шляпники. Шляпник один, шляпник два.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Конечно, в продолжении, в середине ночи может произойти что угодно, и хочется верить, что сегодня ночью случится исключительно что-то приятное, романтическое, и то, что привнесет новизну в наши выходные дни. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Хочу попрощаться, но прежде напомню, что теперь можно нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно, категория 16+. Пока, услышимся в воскресенье. Классных выходных! Love Radio.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Отправляйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшинг. Угарант
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.